0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда 18 градус жылы, күн ашық, кешке 13 градус нөлден жоғары болады. Шымкентте плюс 28, күн ала бұлтты, кешкі уақытта 23 градус жылы болайын деп тұр. Батысының Ақтөбеде 27 градус жылы, күн аздап құбылмалы, кешкісін плюс 23 градусты көрсетіп тұр. Алда афиш айдары, одан кейін Жігер Ауыпбаев, Димаш, Адам және Заман тобын бірге тыңдаймыз. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Анашым, мен үйдемін.
3: Бұл менің алғашқы пәтерім.
4: Кеңсемізге қош келдің.
5: Біздің қоныс тойымызға кіріңіз.
6: Әр алуан сәттер, әр түрлі өмір, дегенмен әр қашан бір дүние, бәріне арқау болатын есік. Двери Сити, ең маңызды қадамдар үшін. Әр қалада жаныңыздамыз. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2, Көкмайса 26 жа, Шымкент, Әйтекеби 19 бөлшек 4, Атырау, Дастор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4. Двери Сити, бәрін өзгертетін сәтті ашыңыз.
0: События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан FM.
7: Спонсор выпуска Freedom Digiton. Главный поставщик ярких эмоций.
8: Концерт Солана в Алматы. На одной сцене для вас выступят Флорида, Баста Раймс, Тига, Николь Шейцингер, Тимбаленд, Кэрри Хилсон и еще один артист, секретный гость. 16 мая, Центральный стадион. Не просто оркестра Кара Севда. Вы ждали этого целых два года. Известный композитор из Турции приезжает в Шымкент. Мы подготовили для вас лучшие турецкие саундтреки. 19 мая в Кызгалдак-сарае. Концерт, посвященный 20-летию группы Кешью. 20 солисток, главные хиты, новая глава. Шоу мирового масштаба пройдет 29 мая на Центральном стадионе Алматы. Легендарный цирк «Дю Солей» представит в Казахстане грандиозное шоу «Ова». Выступления пройдут с 11 по 14 июня на Алматы-арена. «Ова» — яркое и динамичное шоу, переносящее зрителей в фантастический мир насекомых. 10% скидки по промокоду FAMILY. Билеты можно купить на Ticketon.kz. Оплачивая покупку через Freedom Super App, вы получаете до 15% кэшбэка. Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
0: События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан FM.
7: Спонсор выпуска Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
9: Никогда не знаешь, чем обернется очередной билет в кино. Возможно, новым теплым воспоминанием. А может, он станет началом большой истории. И десятки миллионов билетов. Каждый билет – это новая история. Создавай свои истории вместе с Freedom Ticketon.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанамызда 18 градус жылы күн ашық, кешке 13 градус нөлден жоғары болады. Шымкентте плюс 28, күн ала бұлтты, кешкі уақытта 23 градус жылы болайын деп тұр. Батыс өңір Ақтөбеде 27 градус жылы, күн аздап құбылмалы, кешкісін плюс 23 градусты көрсетіп тұр. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Мам, я дома!
3: Это моя первая квартира.
4: Добро пожаловать в наш офис.
5: Заходите к нам на новоселье.
6: Разные моменты, разные жизни, но всегда одна деталь. Дверь, через которую начинается все. Двери Сити выбирают для самых важных шагов. Мы рядом в каждом доме. Алматы, Бакейханова 49/2, Кокмайса 26G, Шымкент, ITKB 19/4, Атырау ДОСОР 13, Астана Ермека Серкебаева 4. Двери Сити. Открой момент, который изменит все.
7: Аспан FM'де Триангл'дан жол дерегі.
8: Дөңгелек қысымы азайса, тежеу жолы ұзаруы мүмкін. Айырмашылық кейде бірнеше метрге жетеді. Триангл ескертеді. Қауіпсіздік ұсақ нәрседен басталады.
9: 50 лет. Опыт, проверенный дорогами. Доверие, подкрепленное технологиями. Развитие, подтвержденное временем. Триангл. Полвека качества. Мировые стандарты. Точная инженерия. В городском потоке и на дальних маршрутах. Стабильность и безопасность в каждом километре. Триангл. 50 лет вместе с вами. Шины Триангл. В шинных центрах Сантайрс и Санклаб.